Наш дырявый любовь в телатыни топли следи. Ах, неуверена нежность, още в очите ни светит.